0: Откройте мне ваше сердце.
1: Отверките ман саво ширдис.
0: Я ваша мама. Я ваша матерь.
1: Аш есу юсу мотина.
0: Кто би вас понимал лучше, чем мама?
1: Кас юс геро супрасту ней мотина.
0: И на этой горе откройте ее свое сердце.
1: Ир шитаме кальне отверките яй саво ширдис.
0: Я верую, что она говорит.
1: Аш тикю, кад инай калба.
0: Она сказала: никто не приехал в Меджугорье случайно.
1: Она yra pasakius, kad į Medžiugorje niekas neatvyko per klaidą ar atsitiktinumą.
0: Она сказала: я вас выбираю.
1: Она pasakė: aš jūs išsirinkau.
0: С небесным отцом через действие Духа Святого.
1: Su dangiškuoju tėvu per šventosios dvasios veikimą.
0: Я вас выбираю в мои планы мира.
1: Aš jūs išsirinkau savo taikos planams.
0: И всегда, когда я нахожусь перед группой паломников.
1: Ir visuomet, kai aš kalbu prieš grupę piligrimų,
0: так и сейчас,
1: kaip ir dabar,
0: чувствую большое уважение перед вами.
1: Jaučiu didelę pagarbą jums.
0: Такой страх Божий.
1: Tokia Dievo baimė.
0: Потому что знаю, нахожусь перед избранными.
1: Nes aš žinau, kad aš esu prieš išrinktuosius.
0: Поездка в Меджугорье – это огромный дар.
1: Atvykimas į Medžiugorje yra didžiulė dovana.
0: Но зависит от нас.
1: Bet nuo mūsų priklauso.
0: Что мы сделаем с этим подарком?
1: Ką mes darysime su ta dovana?
0: Один святой священник, отец Йозо Зовко.
1: Vienas šventas kunigas, tėvas Йозо Зовко.
0: Который был настоятелем прихода в Меджугорье, когда начались явления.
1: Kai jisai buvo Medžiugorjos parapijos klebonas tuo metu, kai prasidėjo apreiškimai.
0: Много страдал ради явлений Богородицы.
1: Jisai daug kentėjo dėl Dievo motinos apreiškimų.
0: И сидел в тюрьме, мучили
1: его. Ir jis kalėjime jį kankino.
0: Потому что в то время был коммунизм.
1: Nes tuo metu buvo komunizmas.
0: Он сказал такие слова.
1: Jisai pasakė tokius žodžius.
0: Medžiugorje – океан Божьей благодати.
1: Medžiugorje yra Dievo malonės okeanas.
0: Но если ты бросишь в этот океан закрытую бутылку,
1: bet jeigu į tą okeaną mes įmesime vandenyną uždarytą buteliuką,
0: не может войти ни капля.
1: Negalės jį patekti nei lašo vandens.
0: И очень важное наше сотрудничество.
1: Ir labai svarbu mūsų nusiteikimas.
0: И Богородица нас зовет. Дорогие дети, откройте мне ваше сердце.
1: Ir Dievo motina mus kviečia, brangus vaikai, atverkite man savo širdis.
0: Если вы бы знали, сколько благодати вам хочет Бог дать через меня.
1: Kad jūs žinotumėte, kiek malonių Dievas nori jums duoti per mane.
0: Хочу вам посоветовать.
1: Aš noriu jums patarti.
0: В эти дни,
1: per šias dienas,
0: просите Богородицу, чтобы вам помогла полностью открыть сердце для его её любви.
1: Попросите Деву Мотинос, kad ji jums padėtų visiškai atverti pilnai savo širdis Dievo ir jos meilei.
0: Богородица представила себя царицей мира.
1: Деву Мотина присистатė kaip taikos karalienė.
0: Когда спросили её: как тебя зовут, кто ты?
1: Kai jos paklausė: kaip tu vadiniesi, kuo tu vardu, kas tu?
0: Она сказала: не бойтесь, я царица мира.
1: Ir jinai pasakė: nebijokite, aš taikos karalienė.
0: Она приходит от царя мира.
1: Jinai ateina nuo taikos karaliaus.
0: И ведет нас к тому, чтобы завладел мир на земле.
1: Ir ateina tam, kad visi viešpatautų taika žemėje.
0: Третий день, 26 июня 1981 году.
1: Trečią apreiškimo dieną, tai 26 birželio 1981 metų.
0: Произошло что-то очень важное.
1: Įvyko kai kas labai svarbaus.
0: Богородица сказала первые слова для всего человечества.
1: Jinai pasakė pirmus žodžius visai žmonijai.
0: Она явилась в черных одеждах.
1: Jinai apsireiškė juodais drabužiais.
0: Плакала.
1: Verkė.
0: И со слезами на глазах сказала под крестом.
1: Ašaromis akise prie kryžiaus stovėjo ir pasakė.
0: Мир, мир, мир.
1: Taika, taika, taika.

0: privyko.
1: Она поисповедовалась.
0: Jinai atliko išpažinti.
1: И получила эту большую благодать, как жена самарянка.
0: Ir jinai iš tiesų gavo tą didelę malonę, kaip ta samarietė moteris.
1: Это бремя осталось за ней.
0: Tas visas brūdas liko už jos.
1: Она начала новую жизнь.
0: Jinai pradėjo naują gyvenimą.
1: Хочу вас подбодрить.
0: Aš noriu jums padėkoti.
1: Найдите время к хорошей подготовке на исповедь.
0: Ir paskatinti, kad rastumėte laiko gerai išpažinčiai.
1: Не спешите.
0: Neskubėkite.
1: Молитесь много к Духу Святому.
0: Melskitės daug Šventai Dvasiai.
1: И сегодня, когда пойдете на гору Подбордо,
0: ir kai šiandien kilsite į Подбордо kalną,
1: попросите Марию, чтобы вам помогла очистить свое сердце.
0: Попрошите Марию, чтобы она помогла вам нувалить свое сердце.
1: Я бы сказала, мы находимся на войне.
0: Аж, скажу, что мы esame kare.
1: Все войны на земле касаются каждого из нас.
0: Ir kiekvienas karas žemėje liečia mus.
1: А мы не можем быть на войне с войной в сердце. Проиграем.
0: Mes negalime būti kare su sužeista širdimi, mes pralošime.
1: Поэтому первый шаг к миру на земле.
0: Taigi pirmas žingsnis taikai šeimoje.
1: Мир в моем сердце.
0: Tai yra ramybė mano širdyje.
1: И мы его получаем при встрече с Иисусом около колодца.
0: Ir mes gauname tą ramybę, kai mes susitinkame su Jėzumi.
1: В исповедальне.
0: Išpažinti su Dievu per kunigą.
1: Потом будем продолжать каждый месяц дома.
0: Ir toliau tęskime tai kiekvieną mėnesį namuose grįžę.
1: Пятое – Евхаристия.
0: Penktasis pranešimas arba žinia yra Eucharistija.
1: Богородица нас приглашает влюбиться в Иисуса в Евхаристии.
0: Dievo motina mus kviečia įsimylėti Jėzų Eucharistijoje.
1: Помните, как нам, когда мы влюбимся? Помните?
0: Prisimenat, kai mes įsimylime?
1: Вспомните.
0: Prisimenat.
1: Это очень прекрасно.
0: Tai yra labai gražu.
1: И так должно быть в отношениях с Иисусом.
0: Taip turėtų būti ir santykė su Jėzumi.
1: Быть влюбленной в Иисуса в Евхаристии.
0: Įsimylėti Jėzų Евхаристijoje.
1: То значит постоянно искать Его.
0: Reiškia pastoviai Jo ieškoti nuolat.
1: Где Его найти?
0: Kur jį rasti?
1: Сколько времени побыть с ними?
0: Kiek laiko su Juo pabūti?
1: И чтобы никто и ничто мне не мешало.
0: Ir kad niekas man netrukdytų.
1: Оставим мобильный далеко.
0: Paliekame savo mobiliuosius toli.
1: И каждый день,
0: ir kiekvieną dieną,
1: Богородица заботится, постараться, чтобы быть с Иисусом в святых дарах.
0: Stengtis būti su Jėzumi švenčiausiam Eucharistijos adoracijoje.
1: Конечно, если это возможно.
0: Aišku, jeigu tai yra įmanoma.
1: А если невозможно?
0: O jeigu tai nėra įmanoma?
1: Тогда читать Святое Писание.
0: Skaityti Šventąjį Raštą.
1: Где Иисус тоже присутствующий.
0: Kur taip pat Jėzus yra esantis.
1: Часто причащаться.
0: Dažnai eiti išpažinties.
1: Это пять главных посланий.
0: Tai yra penkios pagrindinės žinutės.
1: Когда мы их будем жить,
0: kai mes tai gyvensime,
1: будет мир в наших сердцах.
0: Bus ramybė mūsų širdyje.
1: И потом мы можем делиться с миром с другими.
0: Ir tuomet mes galime dalintis ramybę su kitais.
1: Мы можем другим подарить только то, что имеем.
0: Mes galime kitiems dovanoti tik tai, ką patys turim.
1: Мы бы так хотели, чтобы все нас любили, были все добрые вокруг нас, мирные, спокойные.
0: Mes taip norim, kad visi mus mylėtų, būti geri, ramus.
1: Мне очень нравится школа Богородицы.
0: Man labai patinka Dievo motinos mokykla.
1: Она говорит.
0: Jinai sako.
1: Начинать от себя.
0: Pradėti nuo savęs.
1: Если я буду первая любить.
0: Jeigu aš būsiu pirma, kuri myli.
1: Стараться быть в мире.
0: Stengsiuosi būti ramybėje.
1: Тогда могу других заразить.
0: И galiu ir kitus.
1: Infekcija.
0: Apkrėsti. Tokia kaip infekcija.
1: Pozityvna infekcija.
0: Pozityvi infekcija.
1: Все начинается в моем сердце.
0: Viskas prasideda mano širdyje.
2: Apie švenčių.